Шайн, что сам, что сам, что сам. И майестете Даниэль Кант, Даниэль Кант, рингсимлан, юбель без шампань, яхтер, естер, сикен нам.